перед Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро четверга на календаре 17 сентября. За окном сейчас плюс 14 градусов. Днем ожидается до плюс 18. Существенных осадков не предвидится. Астрологический прогноз на сегодняшний четверг ожидает нас в ближайшие пару-тройку минут. А сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. На 2 балла загружено движение в Самаре к этой минуте, по данным Яндекс.Карт. 10-минутный затор на Заводском шоссе скопился от проспекта Кирова до Земица. Затруднение в пределах 5 минут на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой и на Георгия Димитрова от Дополи до Демократической.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 7.16. Самария, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. Как ночной свет влияет на нашу сердечно-сосудистую систему, выясним на 103.6 FM через 5 минут. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы. Возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы. Вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки. Могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Это новая совместная работа Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre» со свежего альбома «Поп-дивы». На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 22 минуты, на улице плюс 14 градусов, а на 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от 3 люкс постепенно меняет анатомию сердца. 3 люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 14 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.42 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Доброго вам утра, на календаре четверг, 17 сентября. О прославленном русском докторе, родившемся в этот день, Катя Григорьева будет рассказывать минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, какая обстановка на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Почти 15-минутная пробка на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы. Заторы в пределах 10 минут на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица, еще на 22-го парсъезда 5-минутный затор от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый император указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Самаре 7 часов 59 минут. На радио Мегаполис дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 14 градусов, днем до плюс 16-18, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Прямое авиасообщение может возобновиться между Россией, Японией и Южной Кореей. Технические консультации проходят между российскими авиакомпаниями и транспортными ведомствами двух стран. Об этом заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Прямые авиарейсы из России в Японию были приостановлены в 2022-м. С Южной Кореей ограничения начались в 2020-м на фоне пандемии коронавируса, а затем сохранились из-за ухудшения отношений между странами. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу почти 1850 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум, а также представительные органы 27 муниципалитетов. В Самаре аренда однокомнатной квартиры обходится в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной – в 45%. В Тольятти показатели ниже – 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем, наряду с Новокузнецком, Пензой, Липецком и Тюменью. Наименее доступна аренда в Москве, Петербурге, Калининграде, Астрахани и Сочи. Там съем однокомнатной квартиры требует около половины зарплаты. Крылья Советов сыграли в ничью с Локомотивом в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. Оба мяча были забиты во втором тайме с разницей в 13 минут. Отмечу, железнодорожники сыграли с полностью российским составом, что стало для клуба вторым подобным случаем в 21 веке. В предыдущий раз москвичи играли без иностранцев в мае 2025-го в матче против Оренбурга. Та встреча также завершилась со счетом 1-1. Крылья Советов третий раз сыграли в ничью за 9 туров и с 11 очками занимают промежуточное 9-е место в турнирной таблице. В 10-м туре самарцы 10 октября встретятся с московским «Спартаком». Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 14 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис», в Самаре 8 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Желаю отличного утра четверга на календаре. 17 сентября. За окном сейчас плюс 14 градусов. Обещаю днем до плюс 16-18 без существенных осадков. Какая фраза сейчас очень популярна в мировых соцсетях? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах. Самары, по данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 5 баллов из 10. Затор почти на 20 минут на Новосадовой, Солнечной до Потапова. Там скорость потока не превышает 4 км в час. 15-минутная пробка на Московском шоссе от 22-го подъезда до 4-го проезда. Затруднение примерно на 7-8 минут на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земец и от Кабельной до 22-го подъезда.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
9: Oh, Father, tell me.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 21 минута. За окном плюс 14. На 103.6 FM мы снова слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В мировых соцсетях новый виток популярности — фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
0: То есть, правильно понимаю, пока не спешат вкалывать роботы. Для многих, наверное, не такая уж плохая новость. 8.22 в Самаре, дальше на 103.6 FM. Парочка любимых песен, да, это уже совсем скоро на радио Мегаполис.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
7: У шамана три руки.
8: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
9: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: утро вам вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис. В Самаре половина девятого, 8:31, на улице сейчас плюс 14. Также подробнее о погоде поговорим через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России уже этой осенью можно будет предъявлять права через мессенджер Макс. Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Самарский ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к Международной космической станции. Продажи мяса индейки в России растут двузначными темпами, а спрос на говядину и свинину сокращается, пишет «Известия». Газета отмечает, что индейка стала единственным видом мяса с положительной динамикой в торговле. В Самаре аренда однокомнатных квартир обойдется в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной – в 45%. В Тольятти показатели ниже – 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

very attractive. Would you...

0: 8.42 в Самаре на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра на календаре четверг, 17 сентября. О самом популярном в истории платформы Netflix сериале «Игра в кальмара», премьера которого состоялась именно в этот день, в 2021 году, Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, что на самарских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Кар, загружено движение на 6 баллов из 10. Пробка почти на полчаса на Московском шоссе от Воронежской до Авроры. Заторы минут на 15. На Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы. На Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. На Алматинской от Старозагора до Черемшанской. И 10-минутный затор на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8:48. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне с ростом популярности в мире молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, пути ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

В Самаре 8 часов 57 минут. Далее на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная, без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 9:01, на улице плюс 15, днем плюс 16, 18, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. В Самарской области плата за вывоз мусора для жильцов квартир по-прежнему зависит от площади жилья. Переход на схему расчета по количеству проживающих прорабатывается. Об этом сообщили чиновники регионального Минприроды. Для перехода на новую схему нужно установить новые нормативы накопления отходов, собрать точные данные о числе жильцов и оценить последствия для пенсионеров и многодетных. Работа уже ведется. Новые нормативы планируют утвердить до 1 июля 2027 года. Самарская ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту космический грузовик «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к МКС. На борту Международной космической станции сейчас работают трое россиян, трое американцев и один астронавт Европейского космического агентства. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 2030 года. Но Россия пока придерживается срока только до 2028 года. Мосгорсуд отпустил из-под стражи водителей грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака дронами на аэродромы в 5 регионах России, об этом сообщает «Коммерсант». Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямые доказательства виновности водителей, а косвенных недостаточно. Сами обвиняемые вину не признают. Они называют себя патриотами, утверждают, что сами вызвали силовиков, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники. Жители пожаловались на переполненные маршрутки под номером 126. Автобусы курсируют от железнодорожного вокзала Самары в Кинель. По словам пассажиров, транспорт слишком тесный, в часы пик уехать сложно. Большой автобус на линии есть, но ходит он нерегулярно. Сообщение появилось под одним из постов губернатора во ВКонтакте. Каждый седьмой работающий россиянин планирует поменять работодателя осенью, показал опрос, проведенный экспертами профильных сервисов «Авито», пишет агентство РИА. Зимой или после новогодних каникул найти другую компанию хотят еще 8% соотечественников. Каждый десятый вообще думает о смене сферы деятельности и профессии. Работу и карьерное развитие на текущем месте готовы продолжить чуть больше трети респондентов. И только каждый четвертый полностью доволен своей работой и чувствует себя на своем месте. Доллар на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 16-18. Сейчас в Самаре – плюс 15.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9:09 в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 17 сентября. На улице сейчас плюс 15 градусов. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры – АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. А невероятный вопрос на радио Мегаполис звучит так сегодня. Внимание! Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Повторю, мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. А по какой? Как вы думаете, 25-070-21 номер для ваших версий. Звоните, удачи, 25-070-21. Невероятный вопрос разгадываем на радио Мегаполис 103.6 FM. Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 6 баллов они загружены. Движение затруднено. Пробка минут на 25 на Алматинской, Ставропольской до Старозагора. 15-минутный затор на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда. Более 10 минут можно потерять также на Московском, от Жигулевской до Советской Армии. На Новосадовой 10-минутный затор от Солнечной до Потапова. Еще на Дыбенко 22-го подсъезда до Советской Армии.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9.17. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» уже прозвучал. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. А что за причина, как вы думаете? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, какая версия у вас?
1: Доброе утро. Списать баллы или получить всякие призы там?
0: Ага, ну, это на обычной кассе, наверное, лучше сделать удобнее будет. А у нас речь о кассах самообслуживания. То есть, когда без общения с продавцом, с кассиром делаешь покупки. Давайте подумаем, что другое прячется. Доброе утро, вы что скажете?
2: Может быть, большие очереди на кассах.
0: Большие очереди на обычных кассах, на кассах самообслуживания посвободнее. Да. Логично, но почему тогда только каждый пятый?
2: Ну да, тоже.
0: Наверное, да. Гораздо большее количество людей поступали бы так. Благодарю вас за вашу версию, но речь о другом. Доброе утро. Вы что ответите?
3: Алло, Дмитрий,
0: здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Да, доброе.
3: А можно у меня две версии, два варианта?
0: Если да, запросто,
3: можно,
0: давайте.
3: Да, первый – это, скорее всего, из-за того, что неохота, не хочется стоять в очереди, а вторая – это просто мало покупок.
0: Обе принимаю версии, пусть будут. Добавим в нашу коллекцию. Но правильный ответ звучит иначе все-таки. Надо искать дальше. Спасибо за хорошие варианты. Подумаем. Доброе утро. Вы что ответите?
4: Думаю, что из-за очереди.
0: Дело не в очереди. Гораздо большее количество людей, думаю, из-за очередей могут пойти на кассу самообслуживания. Вот каждый пятый нас интересует. Почему они туда идут? Давайте подумаем. Ваш ответ. Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
5: Доброе, хмурое утро, Дмитрий. Мне кажется, там очередей меньше.
0: Это популярная версия про очереди, но вот речь у нас только о каждом пятом, не о большинстве, а тех, кто решает идти на кассу самообслуживания.
5: Можно, Дмитрий, еще добавить? Может быть, все как-то на экране вырисовывается, и я не знаю, может, какие-то...
0: Понять неудобнее, да?
5: Конечно.
0: Вас понял, тоже принимаю как вариант, но говорим о чем другом. Благодарю, Игорь, хорошего дня.
5: Спасибо вам тоже.
0: Немножечко намекну, подсказка на самом деле, в самой формулировке вопроса есть. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Ну, помимо этого, вот этому каждому пятому, я подозреваю, тоже разговаривать кассирам не хочется. Что же за причина приводит к кассам самообслуживания каждого пятого из нас? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Желаю удачи. А сейчас у нас 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом на четверг.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Астрологический прогноз.
8: Доброе утро. Вена, день эмоциональной и бытовой гармонии. Вы получите возможность сделать реальную передышку. Тельцы, возможно, неопределенность в некоторых вопросах. Из-за этого вы можете впасть в панику или уныние. Близнецы, вы поймаете окружающую позитивную атмосферу. Будет шанс безболезненно закрыть несколько важных вопросов. Раки, могут напомнить о себе неприятные бытовые или медицинские вопросы. День потребует конкретных усилий и расходов. Львы, вы будете не совсем свободны в выборе дел и распределении времени, пока придется подчиняться чужим желаниям и правилам. Девы, подтвердится правильность ваших планов на будущее. Вы увидите дополнительные перспективы на выбранном пути. Весы. День рутины и бесконечных проверок мелких деталей. Но это действительно нужно сделать, чтобы избежать ошибок в будущем. Скорпионы. Возможны неожиданные события, которые будут восприниматься как поворотные пункты. Будьте внимательны к происходящему. Стрельцы. Вам придется столкнуться с последствиями своего недавнего выбора. Нужно будет срочно завершить или начать какое-то дело. Козероги. Может заставить поволноваться кто-то из членов семьи или домашний питомец. В любом случае, домашние дела потребуют повышенного внимания. Водолеи. День расчета бюджета на ближайшее время. Возможно, вы решите изменить финансовую стратегию или потратить крупную сумму денег. Рыбы. День минутных прихотей и спонтанных желаний. Будьте аккуратны, следование эмоциям может привести к долгоиграющим последствиям.
6: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: 9.25 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Кардиологи из Тулейнского университета США выяснили, как ночное освещение влияет на нашу сердечно-сосудистую систему. В течение нескольких лет они наблюдали за десятками тысяч добровольцев. Оказалось, что даже слабый свет от трех люкс постепенно меняет анатомию сердца. Три люкса – это уровень тусклого ночника или лунного света, который пробивается через окно. То, что мы называем полумраком. При постоянном подсвечивании снижается сократительная способность миокарда и немного увеличивается масса левого желудочка. Ученые подчеркивают, чем ярче в спальне, тем сильнее изменения. Дело в том, что ночной свет мешает выработке мелатонина и сбивает циркадные ритмы. Так что плотные шторы, выключенные гаджеты и абсолютная темнота – это простой и научно доказанный способ дать своему сердцу полноценно отдохнуть.
0: 9.26. В Самаре возвращаемся к невероятному вопросу на радио Мегаполис. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, с кассиром. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Что это за довольно оригинальная причина? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, Игорь. Попытка номер два. Прошу вас.
3: Дмитрий, ну, хочу еще вот пару версий закинуть вам. Это цифровое благополучие, как бы, я не знаю, люди привыкли платить...
0: Отметаем сразу, дело в другом. Вторая версия какая у вас?
3: А вторая версия – это большое количество... То есть можно отказаться от товара, который ты пробил или не пробил.
0: Вас понял. Далеко, все далеко, пока что ищем дальше. Спасибо вам, хорошо дня. Доброе утро. Вы что ответите, пожалуйста?
4: Доброе утро. У меня такая версия.
0: А ну-ка.
4: Может быть, ограничен баланс, и когда на кассе самообслуживания ты сразу видишь и количество покупок, и стоимость каждой покупки, как-то легче отконтролировать и сразу же убрать лишнее. И не вступать в неприятные переговоры с кассиром.
0: Версия супер, но и она не приближает нас к правильному ответу. Пока что холодно. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро, послушаем вас.
5: Доброе утро.
0: Хотел да, ваше.
5: Да, привычка пользоваться телефоном так же, как и привычка пользоваться терминалом.
0: Сенсорный экран, да, удобно, понятно. Не надо ничего говорить.
5: И выбор есть.
0: Отличный вариант тоже, но пока что мимо. Надо искать дальше. Спасибо
5: будем
0: вам.
5: Играть.
0: Благодарю. Доброе утро, вы что ответите?
6: Возможно, почувствовать себя в качестве продавца самостоятельно.
0: Какие классные варианты, но пока что все мимо. Продолжаем поиски. Благодарю вас за вашу оригинальную версию. Спасибо. Доброе утро, вы что предложите?
7: Доброе утро. Может быть, вопрос конфиденциальности. Не все хотят, чтобы другой человек видел то, что он покупает, например.
0: Интересное предположение. Жаль, что правильный ответ звучит по-другому. Спасибо. Хорошего дня вам. Доброе утро. А вы что ответите?
8: Доброе утро. Мой вариант такой. Может быть, для того, чтобы узнать цену товара.
0: Другое ищем. И спасибо. Повторю невероятный вопрос и дам подсказку. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом, с кассиром. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. Может быть, он и не против пообщаться, но будет неудобно. То, что у нас прячется в невероятном вопросе, внимание, подсказка, связано с общением. Точнее, с подготовкой к общению. Так что же за причина ведет к кассам самообслуживания каждого пятого из нас? 25-07-021, звоните, если есть идеи, удачи вам. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис на кону 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
10: Звони в Госокно, пиши в Госокно. госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Какую обещают погоду?
8: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
7: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
8: Бронируем на mastryuki.ru.
9: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
10: Билеты в кассах города. 12+.
11: Телефон рекламной службы 207-21-27.
12: Радио «Мега».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Так, увлекся невероятным вопросом, забыл про время, а на часах-то уже 9:35. Пора слушать краткий выпуск новостей на 103.6 FM, а позднее вернемся к игре.
1: Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября. Это должно обеспечить увеличение запасов на зимний период. Помимо прочего, до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны, а до 31 января 2027 продлен полный запрет на экспорт бензина. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу 1846 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Франция выдвинула фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом пишут CNN и Variety. Церемония объявления победителей «Оскара» состоится в марте в Лос-Анджелесе. В мае этого года «Минотавр» уже получил гран-при Каннского кинофестиваля. Крылья Советов ничью сыграли с «Локомотивом» в матче 9-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. В 10-м туре «Крылья» 10 октября сыграют с московским «Спартаком».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».
4: Open up your eyes.

0: 10:10, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Мы выбираем кассы самообслуживания, в том числе тогда, когда не хочется разговаривать с продавцом. Но каждый пятый часто идет туда еще и по этой причине. И связано то, что ищем, и с подготовкой к общению. 25-07-021, номер для ваших версий. Доброе утро. Какое предположение у вас, пожалуйста?
1: Здравствуйте, может, это товары, чтоб не видели, какие покупают.
0: Да, вот была у нас версия недавно, вы не услышали, вероятно. Вариант отличный, но далеко от правильного. Спасибо вам, хорошего дня. Доброе утро, послушаем вас.
2: Здравствуйте, может быть, просто болит горло?
0: О другом речь, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, стесняется там дефект речи или там плохое самочувствие?
0: Для общения что-то нужно еще, помимо языка. Это небольшой намек. Давайте подумаем. Доброе утро, слушаю вас.
4: Доброе утро, Дмитрий. А может быть, потому что тебе не предлагают на кассе другие товары, которые тебе не нужны?
0: У нас сегодня что-то другое прячется. Ищем дальше. Спасибо.
4: Ладно, хорошо, подумаем.
0: Доброе утро. Какой ответ у вас?
5: Доброе утро. Я думаю, вопрос о наушниках. Ну, то есть человек не хочет ни с кем общаться, он просто сам в себе подходит, на автомате оплачивает.
0: И, соответственно, не хочет снимать наушники.
5: Если не хочет снимать наушники, да, продолжает слушать.
0: Это про вас? У вас бывает такое, что в наушниках заслушались какой-нибудь приятной любимой музыкой?
5: Нет, нет, в наушниках я только на фитнесе могу находиться. Либо дома.
0: Как зовут вас?
5: Меня зовут Роза.
0: Роза, а вы угадали правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Именно об этом и речь. Каждый пятый из нас часто идет на кассу самообслуживания, потому что не хочет снимать наушники. Абсолютно правильный ответ, вы умница. Разгадали, блестяще.
5: Спасибо.
0: Получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
5: Я Роза с улицы Буянова, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и тоже побеждайте. Удачи!
6: Реклама.
7: Добрые.
6: Ищите хорошие окна?
8: Да!
6: Хотите выгодные цены?
8: Да!
6: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
9: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
10: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
11: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
12: Телефон рекламной службы 207-2127.
13: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Движение плотное. Пробки больше, чем на 15 минут на Московском шоссе. От 22-го партсъезда до 4-го проезда на Алматинской, от Ставропольской до Старозагора. На Алматинской также от Старозагора до Черемшанской затор минут на 10. Еще на одном участке Московского шоссе от Николая Панова до 4-го проезда затруднение минут на 7-8. И на Гагарина столько же можно потерять от Тухачевского до Революционной.
12: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты радио Мегаполис, Самаре 9:48, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 1832 в Москве родился выдающийся российский врач Сергей Боткин. До 9 лет он не умел читать и писать из-за проблем со зрением, сильного астигматизма. Отец, владелец крупной чайной фирмы, даже думал отдать сына в солдаты, но с мальчиком стал заниматься домашний учитель и обнаружил блестящие способности к математике. Боткин и хотел стать математиком, однако судьба распорядилась иначе. Новый императорский указ разрешил поступать в университет только дворянским детям, но кроме медицинского факультета. Так купеческий сын пошел учиться на врача и окончил факультет с отличием. Уже в 29 лет Сергей Боткин защитил докторскую диссертацию, стал главой клиники медико-хирургической академии в Петербурге. Там же он создал первую экспериментальную лабораторию и установил инфекционную природу вирусного гепатита А, который называют болезнью Боткина. Знаменитый врач был разносторонней личностью, например, каждый день играл на виолончели и брал уроки у профессора консерватории.
4: Радио «Мегаполис».

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10.02, за окном плюс 15, днем до 16-18 градусов, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней пострадавшей, злоумышленники сначала закрыли ее старый кредит. Затем убедили оформить новые займы на 5 миллионов в 4 банках. Деньги предложили обналичить и передать курьеру для зачисления на некие корректирующие счета. После этого связь прервалась. Полиция составила фоторобот курьера и проводит оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Самарская область завершила подготовку к предстоящим выборам. В пятницу в регионе начнут работу 1846 избирательных участков. За ходом голосования будут следить порядка 6500 наблюдателей. Все они прошли обучение и получили необходимые инструкции. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной и Губернской дум. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. Россельхознадзор подтвердил массовую гибель собак из-за вакцины «Мультикан-8». Ведомство потребовало от производителя уничтожить 20-ю серию препарата. В образцах, отобранных в Ярославской области, обнаружен живой вирус болезни Ауеске. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовой гибелью среди собак и применением мультикана, сообщили в ведомстве. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные трехдневные выходные ко Дню защитника Отечества. По проекту Минтруда в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Борысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. «Борыс» одержал третью победу в сезоне при одном поражении. Тольяттинцы потерпели пятое поражение за 6 матчей. В следующем матче 11 сентября автозаводцы сыграют в гостях с казанским «Акбарсом». Доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду, температура днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. А это время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: 40-е семейство от Volvo, без преувеличения, знаковая история автомобильного мира. Эти машины ценят за баланс безопасности, стиля и ликвидности. Жизненный цикл у моделей долгий, и шведы постоянно держат их в тонусе. 4 года назад случился технический апгрейд. Электромобили перевели с переднего привода на задний. 2 года назад у некоторых версий обновили имена. И вот очередная модернизация. На этот раз эстетическая и цифровая. Облик машин стал строже и лаконичнее за счет новых фар, капота и бамперов. В салоне появился крупный вертикальный экран на 11 с лишним дюймов, куда внедрили голосового ассистента на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Апгрейдили и безопасность. Адаптивный круиз-контроль получил продвинутые алгоритмы машинного зрения. Будем ждать обновленные версии по каналам параллельного импорта. Но и на вторичном рынке 40-е Volvo всегда желанный товар. Сейчас большинство этих моделей у нас в России 5-7 лет.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой, 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегапорт».

Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда. I'm still fixing all the cracks.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 21 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра четверга. На календаре 17 сентября. За окном сейчас плюс 15 до 16-18 днем. Преимущественно без осадков. На 103.6 FM Катя Григорьева с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В мировых соцсетях новый виток популярности фраза американской писательницы Джоан Мациевска. Звучит она так. «Я хочу, чтобы искусственный интеллект стирал белье и мыл посуду, а я могла бы заниматься искусством, а не наоборот». Увы, сегодня люди устали от засилья искусственных изображений и сгенерированной музыки, пока роботы так и не научились полностью самостоятельно делать уборку или подметать улицы. Парадокс в том, что компьютеру легко даются абстрактные расчеты, рифмы и ноты, а физическая работа требует миллиардов вычислений в секунду, чтобы просто сориентироваться в комнате, обойти кошку и не сломать швабру. К тому же для этого нужны тысячи датчиков. Физический мир оказался для роботов сложным. А вот чтобы писать тексты, музыку и создавать видео, цифровому разуму не нужно выходить из виртуального пространства. А Джоан Мациевска выпускает новую книгу под названием «Кровавый сценарий». Интерес к роману подогрет именно ее вирусной цитатой. Кстати, писательница принципиально отказалась от нейросетей, и все иллюстрации создавали исключительно художники.
4: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 32 минуты, на улице плюс 15, подробный прогноз погоды на четверг через минуту, а сейчас на 103.6 FM, коротко о свежих новостях, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России запатентовали инактивированную вакцину против гепатита А. Она не содержит жизнеспособный вирус, об этом сообщает ТАСС. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней жертвы, злоумышленники закрыли ее старый кредит, а после убедили взять 4 новых на 5 миллионов рублей и отдать деньги курьеру. В самарских супермаркетах подешевели овощи. По данным Самарастата, стоимость моркови уменьшилась на 3,5%, теперь она составляет 42,5 рубля за килограмм. Цена на огурцы опустилась на 3% до 106 рублей за килограмм, капусты и томатов на 2,5% до 38 и 147 рублей соответственно. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Борысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. Тольяттинцы потерпели 5-е поражение за 6 матчей.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков, утром местами туман, ветер северный, слабая температура воздуха, предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: под мои слова.
1: Радио Мегаполис.
2: Если нравится музыка, Радио Мегаполис.
3: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 сентября 2021-го состоялась премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара», самого популярного в истории платформы Netflix. Уже за первые 25 дней он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил топ Netflix в 90 странах мира. Так, в первом сезоне показано молоко в привычных для Южной Кореи маленьких бутылочках, но во втором сезоне, с ростом популярности в мире, молоко уже в картонной упаковке, привычной для западной аудитории. Герои драмы антиутопии попадают на затерянный остров и становятся участниками смертельных игр на выживание. Внешняя игра в кальмара – напряженный и зрелищный триллер, но его главный посыл глубокий. Это жесткая критика капитализма и социального неравенства. Герои теряют свои моральные принципы и человечность ради денег и выживания. При этом, обнажая проблему, путей ее решения сериал не предлагает. Из-за сцен жестокости Роскомнадзор ввел на сериал маркировку 18+.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис». Мы не знаем.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Одна из новых песен «Елки», эти витражи на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого, в продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут снова только музыка. Гарри Стайлз на очереди, а ситуация сейчас на радио «Мегаполис». Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Полиция опровергла слухи о появлении маньяка в Самаре. Фейки о тяжких преступлениях в разных районах города распространяются через паблики в соцсетях. Информация недостоверна, заявили в главке. В Самарской области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Самарский ракетоноситель «Союз» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс» МС-35. Пуск состоялся в среду с Байконура. Грузовик направился к Международной космической станции. Никита Михалков объявил о работе над новым фильмом. Об этом режиссер сообщил на сборе труппы своего театра «Мастерская 12». Детали проекта Михалков не раскрыл. Последний на сегодняшний день художественный фильм режиссера «Солнечный удар» по мотивам произведений Бунина вышел 12 лет назад в 2014.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер северный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Калажирон, радио Мегаполис, отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM тройка песен золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Кристиана Леонтью, Story of My Life, группу Металлика и Do You Wanna от Modern Talking.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 16. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Прямое авиасообщение может возобновиться между Россией, Японией и Южной Кореей. Технические консультации проходят между российскими авиакомпаниями и транспортными ведомствами двух стран. Об этом заявил «Известиям» замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Прямые авиарейсы из России в Японию были приостановлены в 2022-м. С Южной Кореей ограничения начались в 2020-м на фоне пандемии коронавируса, а затем сохранились из-за ухудшения отношений между странами. Жительница Самарской области стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей улучшить кредитную историю. Чтобы заслужить доверие 27-летней пострадавшей, злоумышленники сначала закрыли ее старый кредит. Затем убедили оформить новые займы на 5 миллионов в 4 банках. Деньги предложили обналичить и передать курьеру для зачисления на некие корректирующие счета. После этого связь прервалась. Полиция составила фоторобот курьера и проводит оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Самарская

0: В области обновили правила работы приютов для бездомных животных. С 1 марта их нельзя будет размещать в зоне жилой застройки. Животных обяжут идентифицировать, если метки отсутствуют или нечитаемы. Постановление подписал глава регионального правительства Виталий Шабалатов. Согласно документу, отвечать за вакцинацию бездомных собак и кошек будут владельцы приютов. В Самаре аренда однокомнатной квартиры обходится в 32% от средней зарплаты, двухкомнатной – в 45%. В Тольятти показатели ниже – 26% и 36% соответственно, выяснили аналитики ЦИАНа. Тольятти вошел в топ-40 городов с наиболее доступным жильем, наряду с Новокузнецком, Пензой, Липецком и Тюменью. Наименее доступна аренда в Москве, Петербурге, Калининграде, Астрахани и Сочи. Там съем однокомнатной квартиры требует около половины зарплаты. Хоккейная «Лада» дома разгромно уступила казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 6-0. «Барыс» одержал третью победу в сезоне при одном поражении. Тольяттинцы потерпели пятое поражение за 6 матчей. В следующем матче 11 сентября автозаводцы сыграют в гостях с казанским «Акбарсом». Доллар 84,17 рубля, евро 97 рублей 13 копеек.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 18 сентября в пятницу в Самаре малооблачно будет, осадков не предвидится, в утренние часы местами туман, ветер северный, слабый, температура воздуха нынешней ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре 16 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиотерапии предлагает индивидуальные программы профилактики и лечения заболеваний спины, суставов, последствий ОРВИ, женского и мужского здоровья. Поможем восстановиться после травм и операций, а также быстро похудеть. Медицинский центр «Самарский». Современная физиотерапия для вашего здоровья и красоты. Телефон 302-13-00. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Дэнни и Тереза на радио «Мегаполис», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения дня. Сегодня четверг, 17 сентября. О самых известных вымерших птицах, которые когда-то существовали на Земле, Анна Романова расскажет нам минут через 5-6 на 103.6 FM. А перед этим послушаем Тони Брэкстон на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: ruskomedia.ru. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на mastryuki.ru.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Тони Брэкстон на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Далее у нас группа «Кино», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Дронты или додо – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли додо, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Додо, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть додо действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием додо был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И додо никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и додо разделились 24 миллиона лет назад. Додо действительно не летали. На Маврикии у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Додо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо додо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Додо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикии на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по 1 яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели додо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с додо зафиксирован в 1662. То есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Додо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников додо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что додо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Алфавил на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM. Три песни подряд. Свежий суперхит от Сиены Спиро. «Die on this hill» послушаем сразу после прогноза погоды. Прежде краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Российских пользователей айфонов могут подключить 5G. Минцифры и Apple уже ведут переговоры на эту тему, заявил агентству РИА глава министерства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в 16 российских городах, в том числе в Самаре, запустили первые сети связи пятого поколения. С 1 января женщины, удостоенные звания «мать-героиня», начнут получать автоматически разовую выплату в 1 000 000 рублей. Ее начнет перечислять социальный фонд. Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 10-15% по сравнению с июнем. В ассоциации туроператоров рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона. Особенно заметно подешевели бюджетные гостиницы Анталии. Ученые из Великобритании изучили пищевые предпочтения людей и сопоставили их состоянием их здоровья. В топ продуктов, которые снижают риск смерти от всех причин, попали оливковое масло, спаржа и брокколи, черный перец, тыква и баклажаны.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 18 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков, утром местами туман, ветер северный, слабая температура воздуха, предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до 16-18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

чувства избросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Дуэт для Буш на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Серж Дивант и Хедли, «Диктет». Еще раньше баллада «Дайдо», «Thank you», и Адриана Челентана.
1: Радио «Мегаполис», 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Дяди, тети, очень важно!

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Мистер Диван и Хедли в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка красивейших песен о любви, в том числе свежий суперхит Оливии Дин «Соуизи». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Примерно через минуту послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер, по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио

0: 15 градусов. В пятницу, 18 сентября, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 18 сентября, в Самаре будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. До плюс 10 градусов ночью, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Ушам на три руки. 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
2: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 18 сентября, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 18 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый, ближайшей ночью до 10 градусов тепла, завтра днем плюс 16-18. Сейчас в Самаре плюс 17 градусов.
2: Реклама. Вода, свет, тепло, холод, ультразвук. Вся сила природы для вашего здоровья в медицинском центре «Самарский». Современное отделение физиологии.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ru.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

0: as I go. I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 18 сентября, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373 30 30. Сайт mldefiscentr.ru.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
6: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 18 сентября, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: В «Юко» знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. «Юко Детейлинг». Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в «Вертикали» и «Мегасити». «Юко» – стандарт вашего комфорта.
2: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
3: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио 53.ру.
1: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 18 сентября в пятницу в нашем городе ожидается малооблачная погода без осадков. Утром местами туман. Ветер северный слабый.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Дронты или дуду – одни из самых известных вымерших птиц. В ледниковом периоде был смешной эпизод, который показывал, как именно вымерли дуду, готовясь к своему вымиранию. Но это, конечно, вымысел. Дуду, в отличие от мамонтов, благополучно пережили ледниковый период. А вымерли они после встречи с человеком. Сегодня дронты. Согласно генетическим и геологическим исследованиям, предки дронтов появились очень давно, примерно 25 миллионов лет назад. То есть дуду действительно жили в ледниковом периоде. Правда, встретиться с Мэнни, Диего и Сидом они точно не могли. Мегафауна плейстоцена, большие доисторические животные, жили в Америках, северной и южной. А единственным местообитанием дуду был и всегда оставался остров Маврикий в Индийском океане. И дуду никогда не видели арбузов. Ближайшие родственники дронтов – голуби. Предки голубей и дудо разделились 24 миллиона лет назад. Дудо действительно не летали. На Маврике у них не было естественных врагов, поэтому крылья атрофировались за ненадобностью. Дудо были крупными птицами высотой около 1 метра и весом от 10 до 18 килограммов. Это вес упитанного индюка. При этом дронты дополнительно носили камни в желудке. Они были нужны, чтобы переваривать твердые плоды, семена и орехи. Так же делают современные крокодилы. Кстати, мясо дудо было невкусным. Моряки называли его жестким и пресным. Дудо ели только тогда, когда ничего другого не было. Настоящие виновники уничтожения дронтов – свиньи, собаки, кошки и серые крысы, привезенные на Маврикий на кораблях. Они начали массово разорять гнезда дронтов, которые откладывали всего по 1 яйцу в год. Дронты исчезли с рекордной скоростью. Первые европейцы, голландцы, увидели дудо в 1598 году. Последний подтвержденный случай встречи с дудо зафиксирован в 1662, то есть понадобилось меньше 70 лет. И что на первом месте? Дудо ежегодно полностью сбрасывали все перья и становились лысыми. Долгое время ученые не могли понять, почему на рисунках разных путешественников дудо выглядят совершенно по-разному. И только исследование 2017 года показало, что дудо переживали экстремальную линьку в засушливый сезон и заново отращивали перья в сезон дождей. Художники просто заставали птиц в разные времена года.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 17 градусов. В пятницу, 18 сентября, будет малооблачно, без осадков, утром местами туман. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем плюс 16-18 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой, 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис о погоде» спонсор прогноза ОМЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Завтра, 18 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода, без осадков, в ночные утренние часы местами туман, ветер северный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.

0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 18 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночные утренние часы, местами туман. Ветер северный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 16 до 21 градуса тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм, всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
3: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: подтверждал.
1: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

на дверях туалета. Будешь на земле, заходи. Звездочка блеснет у порога.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день выгодных событий. Может быть, вы получите деньги, а может, вам удастся очень хорошо сэкономить. Тельцы, день подтверждения вашей значимости и компетентности. Это может выразиться как материально, так и в виде всеобщего восхищения. Близнецы, у вас может смениться вектор интересов, на вас может повлиять прямое предложение или просто чей-то рассказ о чем-то интересном. Раки. День расстановки приоритетов, в том числе в общении. Возможно, вы захотите полностью прекратить общение с кем-то из вашего окружения. Львы. Удача может отвернуться. Если хотите закрыть какой-то вопрос, лучше поторопиться. Девы. День временного упадка сил. Вам могут помешать неожиданные препятствия на пути, в том числе в виде отказа техники. Весы. Кто-то из партнеров или родственников может проявить характер, что не позволит вам сделать дело по-вашему. Придется идти на компромисс. Скорпионы. Удача на вашей стороне. Можете использовать личное обаяние и личные связи. Все пойдет в дело. Стрельцы. Можно надеяться на внезапное решение сложных или просто важных для вас вопросов. Хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле. Козероги. Воздержитесь от поездок. Даже разговоры на важные темы лучше отложить. Вы точно скажете что-то не то. Водолеи. События дня не позволят вам строить долгосрочные планы. Будут возникать ограничения и препятствия, которых вы не ожидали. Рыбы. День подходит для сбора информации и предварительных выводов, но не для принятия решения.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: В Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается.

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис. Да-да-да.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.